0: лютого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
2: Важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаем
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Хороший день, Евгения. Что
2: у вас?

На сельской горе, на шелковой траве, сам Господь посходил, райский сад посадил. Под водой грушу голову, а ты крапиву, а я на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на крапиву, на кр

0: та же серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
1: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях сегодняшнего дня. Мы
3: хорошие люди, не знаю, что
2: главное. Запас на мокром месте. О том, что